слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: свою песню прямо сейчас.
1: loveradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц. До конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций и правила на сайте www.vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5%. На все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. До конца лета при активации визовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации. Поэтому на

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdefizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

большой ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организации акций. Правила на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.

Москве, 7 утра. Ну вот я скажу всем доброе утро, здравствуйте, рад вас слышать, рад вас чувствовать. Меня зовут Макс Фабин, красавцы Love Radio в отпуске, ну а мы с вами сегодня будем развлекаться, тем более, что такая погода шикарная за окном. Алан Уокер на старте часа, всем крутого дня.

0: главное, чтобы была хорошая музыка, шикарное настроение, ну и, конечно, крутая погода, вот как прямо сейчас в Москве за окном. Ну, естественно, чтобы песни Сергея Лазарева звучали в эфире Love Radio тут или там. Прямо сейчас, 7.20 в Москве. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, прежде чем мы нажмем газ в пол и скажем привет этой коротенькой рабочей неделе, вроде такая она у нас и будет, я всех поприветствую, друзья. Большой-пребольшой салют, здравствуйте, в вашу честь, между прочим, салют музыкальный. Меня зовут Макс Фабиан, как я уже сказал чуть раньше сегодня, красавцы Love Radio в небольшом мини-отпуске, кто куда разъехался, ну вот и я тут с вами здесь время проводить буду. Уверен, будет нам абсолютно не скучно, тем более, что до конца часа шикарная работа «Let Me Be» от The Second Boys. Раньше Роберт Кристиан или Шука «The Day Before». Ну и через пару-тройку минут Анастасия топит. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Would you go to bed with me?
1: Вот такую музыку действительно хочется просыпаться, побеждать, ну и, конечно же, пройтись, пробежаться до работы в припрыжку практически. Touch and go здесь на волнах Love Radio, Вуджи, 17.49, практически по столичному. Ну, давай в припрыжку отправимся с тобой к новому часу.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Действительно, очень хорошая музыка будет нас сопровождать в ближайшие 10-11 минут. Second Voice, Let Me Beat. Вообще шикарная новинка. Я очень рекомендую тебе ее послушать. Дальше Мартин, ты случилась тоже достойный. Мандвек и Бьор, Белли Денсер. Именно этими треками мы завершим с тобой час. Ну а ты обязательно оставайся с нами. Впереди лучшие саундтреки твоей весны.
3: Реклама.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
5: 0+.
6: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
7: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Заказали на 5-20 новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеют ограничения, подробнее об организации акции. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «География России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Названы регионы с самыми быстрыми темпами роста зарплат. Движение в центре столицы будет ограничено. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Эксперты назвали регионы с самыми быстрыми темпами роста зарплат. На первой позиции Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь половина работников в ближайшем будущем будет получать больше 200 тысяч рублей в месяц. Такая же динамика ожидается в Чукотском автономном округе и Татарстане. Кроме того, быстро повышаются оклады в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Движение транспорта будет ограничено в центре столицы сегодня. В этих районах также будет запрещена парковка. С половины пятого вечера будет закрыто движение от Гончарного проезда до Котельнической набережной, на Садовнической улице от улицы Балчук до Большого Устинского моста, на Старой и Болотной площадях, на Москворецкой, Софийской, Кремлевской и некоторых других набережных. Кроме того, движение ограничит в Фалеевском переулке, на улицах Ильинка, Болотная, Солянка, Варварка и на Большом Москворецком мосту. Вин Дизель и Дав Кэмерон – не настоящие имена. Как на самом деле зовут знаменитостей, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Джастин Бибер установил личный рекорд на Spotify. Музыканта слушают 138 миллионов человек каждый месяц. Песни исполнителя стали вирусными в сети после его выступления на Куачелла. Ричард Гир и Диана Сильверс отметятся в романтической драме «Асимметрия». По сюжету молодая помощница редактора из Нью-Йорка встречает всемирно известного 70-летнего писателя. У них завязываются тайные отношения, которые становятся достоянием общественности. Дата выхода ленты пока не уточняется. Мы обязательно встретимся ровно через час. Расскажу о других интересных событиях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Ждем Галю Ростову через час здесь в нашем эфире. Ну а пока что слушаем крутую музыку и вдохновляемся. А также просыпаемся. Bibi Rexha Fatals. Открою час треком New Religion. Дальше Brax Extend Pay to Exist. Ну и я, Макс Фабиан.

0: Если долго думать, кто же любовь эту выдумал, можно ее пропустить, когда она будет стоять прямо перед тобой, а ты такой: кто же любовь эту выдумал? Лучше впусти это чувство в свою жизнь. Дискотеку «Аварию» в Ун-Амур мы впускаем, конечно же, в наш плейлист. «Кукла», ремикс 2026 года, только что здесь в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а впереди тебя ждут настоящие чувства, музыка, ну и, конечно же, заряд энергии. 8:19. По столичному просыпаемся, собираемся, бодримся. До конца часа вместе с нами DJ Swish и его ветер.
2: Быстро как ветер, время промчалось, только бы жизнь никогда не кончалась.
0: Чуть раньше здесь Чиминху. Совсем скоро Дима Билан, а Настя со свежаком и пилок.
3: Когда заберу тебя по чистям и мои глаза.
0: Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Don't Stop The Music. Это Риана предлагает вселенной никогда не останавливать эту прекрасную музыку, которая звучит здесь, в эфире Love Radio, ну и в принципе в нашей жизни. Пусть жизнь, она и будет этой самой музыкой. Ну а я напоминаю тебе, что у нас есть возможность не только слушать любимую радиостанцию и наслаждаться треками, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз ТВ по четвергам в 16:00 и получаем удовольствие. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это «Одинокая луна» Артема Качера здесь на волнах Love Radio. Луна тоже звезда, ну и, конечно же, гороскоп наш фирменный. Что пожелает тебе сегодня светило?
1: Гороскоп.
0: Овны. Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя, даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться, гораздо важнее эмоциональное спокойствие.
2: Весы.
0: Нужное решение вы уже нашли, осталось только принять его.
2: Скорпионы.
0: Не поддавайтесь эмоциям, лучше взять и спокойно оценить ситуацию.
2: Стрельцы.
0: День подталкивает к переменам. Помните, что большой путь всегда начинается с маленьких шагов.
2: Козероги.
0: Сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации. Вы сможете сделать больше, чем обычно.
2: Водолеи.
0: Идеи, которые придут сегодня, могут оказаться полезными. Стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И для рыб день располагает к спокойствию. Не перегружайте себя и оставьте время для отдыха. Ну и, конечно же, для прослушивания крутой музыки. Совсем скоро DJ Smash Ветер и до конца часа Mr. Belt Weasel It's Not Right, But It's Okay.
1: Гороскоп в эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
13: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации лимитовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции.

0: 7:39. Love
1: News. Мошенники обманывают родителей от имени их детей. Названы неожиданные последствия зевоты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники выманивают у детей информацию для входа в их социальные сети, а далее пишут родителям с этих аккаунтов. Злоумышленники от имени дочерей и сыновей потенциальных жертв сообщают, что находятся в опасности и просят перевести им деньги. Чаще всего российские работодатели ищут соискателей со знанием английского, китайского, а также немецкого языков. Кроме того, в топе французский и испанский. Компания Apple не будет выпускать продолжение провального шлема Vision Pro. Его продажи были довольно низкими из-за непонятного позиционирования, большого веса и высокой цены. Базовую версию можно было купить за 262 тысячи рублей. Вместо шлема разработчики займутся умными очками. В отличие от массивной гарнитуры, это будет маленький продвинутый гаджет. Его первая версия получит поддержку искусственного интеллекта, но не будет иметь встроенного дисплея. Также компания займется обновлением помощника Siri. Ральф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Моура отметятся в комедии «Арт» экранизации одноименной пьесы. В центре сюжета трое друзей, чьи отношения начинают рушиться после того, как один из них покупает дорогую картину. Спор о том, что считать искусством, перерастет в личный конфликт. Дата выхода ленты пока неизвестна. Зевота делает человека моложе. Как выяснили иностранные ученые, во время зевания происходит мощный отток спинномозговой жидкости от головного мозга. Она отводит токсины и доставляет питательные вещества. Одновременно происходит отток крови от мозга и приток свежей. Некоторые заболевания как раз связаны с накоплением отходов. И чем старше организм, тем больше их может накапливаться. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Ну все, теперь дружно можно зевнуть и даже при начальнике, и при коллегах просто объяснить, что это полезно. Ну и, конечно же, погромче музыку делаем. Прямо сейчас Леони Калум, Скотт Стей, дальше Бруно Марс, I Just Might. Ну и я, Макс Фабиан, зеваю вместе с тобой.

0: задают движ этому утру. Love You For Life здесь на волнах Love Radio. Очень красиво, очень мелодично, ну и, конечно же, подвижно. 9.20 тем временем в столице. Мы с тобой отправляемся дальше ловить саундтреки твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А это мы любим, потому что пока мы их ловим, пока мы слушаем музыку, мы вдохновляемся, ну и, конечно же, приходит инсайт, который помогает в жизни. В этот понедельник рабочие, они особенно помогут нам до конца текущего часа вместе с нами.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет.

0: «Отпусти меня» здесь на волнах Love Radio. Это группа «Серебро». Девчонки зажигают наше утро в 9.50 по столичному, ну и также его зажжет наш гороскоп, так что сейчас слушаем внимательно.
1: Гороскоп.
0: Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте, лучше сохранить энергию.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться, раки.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя. Даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться. Гораздо важнее эмоциональное спокойствие. Идеи, которые вы придумаете сегодня, могут оказаться полезными. Стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И у рыб

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
1: Так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз играл, возможно, это Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
7: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Слушай, чувствуй, люби.
1: Это Love Radio.
2: Зелен

0: Если песня вызывает реакцию, наверняка написана она не зря, а уж это в свое время задача исправилась. Women's World, Кэти Перри в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и на горизонте музыкальном, конечно, больше 100% саундтреков твоей любви. Адель, Rolling in the Deep из музыкального прошлого под занавес этого часа. Чуть раньше лирик с премьерой Don't Go Mad. Сразу после короткой паузы. Ну и новый час начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Подробности на tixfli.rf.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно. Просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка с 30.06.2026 имеются ограничения. Подробнее в организации акции.